пролили за здравство единый наш знак. И нечему никому дозволить да нам мира или да нам руя изнутра да тем, что здравствует.

Следили нам бусте на Фейсбуку, Инстаграму и на рук радиоапликации. Бодите дружавни с рок радием. Чисти рок.